0: 6:52. Топ-радио.
1: Топ-радио.

0: Андрей Фан.
1: Рузан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Есть вопросики касаемо цены на топливо. Что произошло за ночь? Может быть, мы вне политической повестки, ну, как правило, да, на Топ-радио. Ага, ага. Поэтому не в курсе, что там в мире произошло, что ли, опять что-то? Почему опять цены взлетели? Или это они готовятся...
3: Я не смотрела, а у меня электричка.
2: Извините, да. Я забыл это равнодушное лицо Рузаны, которая смотрит на эти цены на бензин.
3: Не, ну, электричество там тоже есть проблемки, есть вопросики, поэтому... Я тоже попала.
2: Ну, обсудим, короче, ясно.
3: Подожди, я использую сейчас возможность напомнить, что я была когда в Италии недавно.
2: Подожди, давайте остановим все. Весь эфир так. Рузана была в Италии.
3: Я только вот так, с самого утра, один раз, да? И вот этот трек, который только что играл, Magnetic, он там играл на всех радиостанциях по 500 миллионов. Вот серьезно, раз.
2: Ты предлагаешь еще раз послушать?
3: Вот ты щелкаешь, и там...
2: Еще разочек?
3: Да.
2: Или... Ну, хорошо тогда. Чем нам удивить итальянцев? А Родион Гордин там играет?
3: А нет!
2: Вот тебе! Да! Поехали! Доброе утро, друзья! Всем классного вторника! Вторник, знаешь, сегодня все правильно? Наш WhatsApp 2-5-0-3-7, если что, общаться можем. Доброе утро!

0: делали ты такие видосы, сгенерированные, конечно же, нейросетью, но иногда на них, на некоторые можно подзалипать за классную идею. А, mm-hmm. Так, в «Игре престолов» чувак mm-hmm. подходит, ну, сам лично, к каждому герою и, значит, там, кому, какому-то этому плохому герою дает пощечину, хороших обнимает. Не видела, нет?
1: Нет.
0: Серьезно?
1: Нет.
0: Я, значит, приходит там сцена, значит, «Игры престолов», где там Неду Старку собираются... Ой, я сейчас спойлерить буду, да?
1: Подожди, подожди. Ну, вот. Где одному из героев?
0: Короче, так,
1: что-то там делают плохое?
0: Скажем, казнь на главной площади.
1: Ой,
0: он подходит,
1: нет.
0: Лещей раздает этому палачу. Джоффри, значит, берет такой пинка ему под зад. А, значит, главного героя обнимает. И так, знаешь, типа, потом подходит к какому-нибудь еще, как, ну, короче, всем лещей раздает, плохим, хорошим.
1: Слушай, Джоффри много кто хотел бы пинка дать.
0: Ну, это да, да, да. Ты знаешь, да, что когда после
1: я
0: сцены...
1: Я знаю.
0: После той самой серии в Твиттере создатель сериала написал «Не благодарите».
1: Это было очень смачно, потому что, конечно, жалко только самого актера, потому что есть же неадекватные люди, которые в жизни тоже там что-то ему могли кинуть вслед.
0: Ой,
1: типа,
0: да.
1: Ты, Джоффри!
0: Слушай, актер, он это
1: там,
0: была его
1: там,
0: единственная
1: там.
0: Роль, да, потому что он, ну, там сильный был хейт.
1: Он же вообще ушел, мне кажется, из кино даже из-за этой роли.
0: Да.
1: Это ты прикинь, насколько он крутой актер? Как он сыграл, что ему настолько поверили, и люди не смогли разделить актера от роли.
0: Это
1: ну,
0: так.
1: Вообще, а он на самом деле душка вообще.
0: Я попытаюсь вернуться к теме, потому что я начал о другом рассказывать. Mm-hmm. А, значит, mm-hmm. по принципу этого, один чувак начал отвечать на хейтерские комментарии. А, ему, значит, ну, где-то там под его каким-то видео или под каким-то постом mm-hmm. кто-то пишет плохой комментарий.
1: Да.
0: Ему не нравится, он заходит в его соцсеть, находит фотку свадебную с его женой, подходит к его жене, отталкивает, значит, ну, типа, делает нейросети видео, да. В котором, значит, он подходит, отталкивает его и обнимает его жену. Можно там еще дать ему лещей, наверное, как-то. И ты понимаешь, это новый уровень ответа хейтерам.
1: Да, это он просто берет контент из всего.
0: Просто, так, ты мне пишешь плохой комментарий, я сейчас сгенерирую видео. Ну и так далее. Ребят, ну, пользуйтесь, видите. Ну, все поржали, конечно, я думаю, что и сам хейтер поржал, наверное, с такого подхода. Хотя не знаю, неприятно, наверное, смотреть на такое видео, хоть и сгенерированное. Что скажете? 25037 WhatsApp. Продолжаем с классом.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ 20.
3: Это Топ 20.
4: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Я не знаю, как на вайбе летом, но сейчас рассвет очень красивый начинается, прямо в это время. Если вчера был туман, и этого не было просто всего видно, то вот примерно в эти минуты. Ну и у нас из-за нашего панорамного окна это все выглядит очень круто. Я даже сейчас кружочек забомблю в нашу телегу.
1: А я уже сфоткалась селфи.
0: Селфи забомбила?
1: Да, конечно.
0: А в телегу?
1: Ой, телега, точно. Ну, кружочек сделай. Я сделаю пис.
0: Ну ты, нет, ты как бы, ну приходи потом, как сделаешь. Да, ты просто в следующий раз можешь не сообщать, мы подождем, все в порядке. Ладно, так, ну что, я делаю кружочек, а ты пока...
1: Я пока расскажу историю. Давай. Делаю кружочек. Смотри, в Южной Африке решили там они побить не кого-то, а мировой рекорд. Ой, я не могу, это шутка, подожди.
0: Побить кого? Не кого-то, а мировой рекорд?
1: Нет, я про твою еще.
0: А, господи, ой, нам надо что-то с каламбурочной сделать. Надо как-то подзакрыть.
1: В общем, в Южной Африке сделали массовое...
0: Наташка, твое дело живо. Ты, конечно, там болеешь, но... Каламбурочная, сейчас. Ой. Я снимаю видео.
1: Смотри, важная информация. Массовое барбекю 24 сентября это было. Сейчас, подождите.
0: Да-да-да, соберись.
1: Не могу. Господи, у меня слезы. Притории собрались около 3000 человек. Примерно там было 500 грилей. И чтобы рекорд засчитали, все должны были одновременно жарить минимум 5 минут.
0: Что жарить надо было 5 минут? Я прослушал. За тебя. Все. Так, соберись, Руза.
1: Остановите
0: слезы, профессионал.
1: Я не могу.
0: Ты умеешь.
1: В общем, люди... И все.
0: Так, поменяйте следующую, пожалуйста. Следующая. А, еще одна.
1: В общем, рекорд установили. До этого был рекорд предыдущий. 220 человек одновременно жарили барбекю, да, в Японии. А теперь вот Южная Африка решили...
0: 2220 человек?
1: Да, а вот в Южной Африке получилось 3000. И если кто-то...
0: Где шутки, что они жарили? Надо же раскрыть эту тему.
1: Сосиски?
0: О, неинтересно. В Южной Африке сосиски?

0: отходил или что-то такое, его дисквалифицировали. Вот так.
1: Это тот самый человек, который у тебя на даче прикован к мангалу и отвечает за него. Вот эти 500, да,
0: вот
1: нашли
0: вот
1: таких?
0: Вот всех их собрали, да?
1: Да, да, да. Который, знаешь, он самый грустный. Потому что такой... Я поэтому, вот чтобы ты понимала, да, я очень сильно продумывал планировку расположения мангала, да и вообще на любом мероприятии.
0: Чтобы быть в центре всего, да?
1: Чтобы, да, ну, где-то всех. Как, по крайней мере, в непосредственной близости. Потому что, во-первых, никто не захочет идти в отшельником быть, знаешь, там стоять у мяса.
0: Ну, согласна, согласна.
1: Во-вторых, если даже это, ну, буду я, вдруг по какой-то такой причине, то хотя бы я буду где-то вблизи всего происходящего веселья, чтобы не пропустить ни секундочки. А наша практика показала, что это лето, в котором нельзя упускать ни секундочки прекрасного времени, которое отведено на барбекю в том числе. Так что...
0: Подожди, ты не видел этих видосов, как мужчины делают, там, жарят шашлык или, там, не знаю, плов? Ты не видел это?
1: Я видел ли видосы, как... Я видел людей, которые жарят шашлык и плов. Юруза, в чем прикол?
0: Ленг, принеси там это... Сейчас морковку надо. Это сейчас пивасик.
1: А, нет.

0: На, я вчера рассказывал, не знаю, слышал или нет, там про то, что Цукерберг представил агента Мьюз, который встроен в такой тамагочи, отдельно от телефона гаджет, да.
1: Тамагочи, слово я знаю.
0: Да-да-да, ну, так образно, тамагочи, это такой гаджет отдельный, да, он такой круглый, ну, просто форму напоминающий. И в нем, значит, этот и агент, который прямо агент-агент, он прям за тебя...
1: По-серьезному, да, там он не ходит в туалет, не ест, там, ну, не вот это вот, тамагочи.
0: Именно это и агенты и делают, Роза, если ты не в курсе была.
1: Ну, ты говоришь,
0: да.
1: Тамагочи, зачем ты вводишь в заблуждение меня?
0: Давай так, принцип тамагочи был в том, что ты, у тебя есть какой-то отдельный девайс.
1: И какой-то отдельный животный там,
0: нет,
1: о неважно. Котором ты заботишься.
0: Допустим, хорошо. В данном случае это и агент, который

0: о тебе заботится, наоборот.
1: Машина.
0: Ты ходишь,
1: да,
0: в туалет,
1: хорошо.
0: А он уже, да, тебя контролирует. Короче, ну, естественно, выполняет все остальные функции. Может, там, читать почту и так далее. Такому же агенту, ну, только не в этом самом, в брелоке, а именно обычному агенту, чувак доверил торговать на маркетплейсе каким-то своим товаром. Не знаю, может, какой-то шмотье свой распродавал. Что-то в этом роде. И он, короче, это все отправил, говорит, давай, делай, а я, значит, там, проверю. Тот пошел, короче, продавать вместо него. Сначала он снизил цену, ну ладно. Значит, продавал его вещи, значит, он начал торговаться и говорит, да, без проблем, забирай по этой цене. Когда покупатель сказал, слушай, все круто, он говорит, давай, говорит, приезжай, хозяин тебя ждет, и адрес ему сливает еще. Чел, когда увидел переписку, он немножко, конечно, офигел, он говорит, ну, в общем, без спроса, значит, снизил цену, слил домашний адрес, пригласил домой, и когда тут приехал, говорит, я приехал по адресу, который, значит, он слил ему, да, он говорит, давай, давай, тебя, говорит, уже ждет. Продавец тебя уже ждет.
1: Да.
0: Тот приходит, там никто его не ждет. Конечно, хозяин этого в шоке. Ну и так далее. Такое. Ты не ожидала, что так люди используют, да, нейросети? Просто
1: нет,
0: многие
1: нет,
0: слишком это... сильно им доверяют.
1: О, я согласна. Слушай, это проблема.
0: Как ты используешь нейросети?
1: Я им не доверяю.
0: Да,
1: я
0: понятно.
1: Использую только там... У меня
0: Google,
1: там
0: да?
1: чешется нога, грубо
0: класс,
1: говоря.
0: Класс, медицинское
1: это значит?
0: Использование.
1: Конечно,
0: понятненько.
1: Каждый день.
0: Еще лучше, Руза. Ну, удачи тебе,
1: здание.
0: Честно говоря. Здоровья хочется пожелать. Ладно, есть люди...
1: К врачам я тоже хожу, подожди.
0: Понятненько. Есть люди, которые используют нейросети. Сети для создания музыки, это небезызвестный уже факт,
1: да.
0: о котором мы говорим.
1: Мне
0: и я нашел
1: факт.
0: Новый жанр. Я понял, для кого вообще это все было создано. И, короче, называется он нейрошансон. Я пока Наташки нету, я просто с тобой могу это обсудить,
1: нет.
0: потому что ты тоже человек, который... Нет. Я, поверь мне, люди, которые по шансону, значит, вот так испытывают к нему, да, особое какое-то какие-то чувства, они нашли
1: чувства.
0: В этом многое, да, потому что если бы сейчас здесь была Натаха, она бы сейчас сказала бы, давай добавим это еще в ротацию.
1: Ой, господи,
0: ей бы зашло это все, да.

0: Да ну.
1: А все, спасибо. Спасибо, Андрей. Слушай, а чей голос
2: осудите
1: тут использовали,
2: ее по 150, да какая разница? Осудите ее по 158 за кражу сердца моего. Ну круто же.
1: Ужас.
2: Нера Шансон, знакомься, новый жанр.
1: Спасибо.
2: Да. Кому интересно, ГГ-бродяга. Это Нера артист называется. Да,
3: бродяга. Утреннее шоу. Утреннее интерактивное Morning Show. На Топ Радио.

радио. Ситуация на дорогах. Пробки в столице. Карля Улманегата в сторону Венемозгату. 10-минутное затруднение. Также движение затруднено на Лелербе в сторону Ивантова моста около 10 минут. Ивантова моста в сторону центра 5-минутная пробка. Долгов Гривас перед Булю 20 минут приблизительно. И Булю перед тем же перекрестком около 15 минут потеряешь. Также движение из Иманты по Юрмалас-Гатва затруднено. И там 10-минутная пробка в сторону центра. А также на Дзырцема пересечение Тюрмалас-Гатва. И дальше там 10-минутная пробка также. Образовалась пробка и на Красную, около 5 минут перед Южным мостом. На Крустелс потеряешь приблизительно 15 минут. Также движение затруднено на Гранита в сторону Крустелс примерно 5 минут. Лубанас напротив кладбища 10-минутная пробка. Деглова в сторону Дегловского моста 10-минутная пробка. На Бриеба в сторону Воздушного моста небольшое затруднение. Также Густозем-Галагатва в сторону Бриеба 15-минутная пробка. На Бикернику от бумажной фабрики в сторону Бикернинского кольца 15 минут. А также движение затруднено на участке Лубанас от Улбраки в сторону кольца. Лубанска, да, оно. Там примерно 10 минут. Рассказывай ситуацию на дороге с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Так, ну давай, ладно, еще новость технологий. Немножечко, конечно, все связано опять же с этим искусственным интеллектом, потому что сейчас технологии без искусственного интеллекта уже никого не интересуют, ввиду того, что, ну, все разрабатывается с его помощью, правильно? Гораздо проще, что какую-то разработку доверить...
1: Я вздохнула раз пять только что за все твое предложение.
0: Ничего страшного, ничего страшного. Тут без этого никуда, потому что, ну, как бы гораздо все быстрее. Ну, многие даже вот разработчики говорили, что там, допустим, если какую-то часть работы было, ну, чтобы выполнить, нужно было там 8 часов, да, то с помощью ИИ,
1: ну,
0: ты это делаешь
1: это
0: за 15 минут.
1: Окей, хорошо,
0: далее.
1: Да. Ну, это да. Но все равно это все слишком далеко заходит уже, и мне страшно.
0: Сейчас тебе будет еще страшнее. Ну, я тебе готов развивать тебе эти фобии, потому что, ну, есть, ну, ты понимаешь, да, что роботов гуманоидного типа разрабатывают постоянно, придумывают им. Все, в принципе, по канонам фильма «Терминатор». Сначала придумали там руку, которая там была, вот все, чтобы она была механически правильно, могла поднимать предметы и так далее. Ну, якобы прикрывая, что это все для протезирования, там все. Ну, потом это все собрали у человека. Недавно была новость о том, что робот там подрался с человеком и сломал ему несколько ребер. Ну, да-да-да, там же бой прошел. Не видела, нет?
1: А, нет.
0: Нормально, он допнул его с ноги. Класс. Короче...
1: Наверное, я в Италии была в этот момент, поэтому просто...
0: Да, подожди, давно мы не слышали об этом факте. Ладно. Короче, есть там такая, ну, скажем, разрабатывали роборуку. Рука, которая, значит, определение движения выполняет. И они что-то таки подумали. А давай вот попробуем дать ей кнут, да? И там же, знаешь, вот профессиональные всякие ковбои, там, они кнутом могут делать щелчки такие, как бы, вот.
1: Да.
0: То
1: да?
0: есть и щелчок, и такой специальный, значит, удар, который, может, там, они там показывают. Это шоу.
1: Могут такой захват такой.
0: Это лассо, да, это немножечко другое.
1: Окей, ладно.
0: Кнутом это можно, ну, как его использовать, да, там, допустим, чтобы куда-то ударить, как-то щелкнуть, ну, и как-то там, ну, это все такая, у пастухов для того, чтобы животных там всякие, управлять ими, да.
1: Но
0: во времена... определенные, скажем там, известные во времена случаи, когда кнут использовался против человека, случай рабства, да? Mm-hmm. Все мы это знаем. И, как бы, предпосылочка не очень приятная, потому что, значит, его попросили, ну, не то, что попросили, а ему просто показали движение щелчок кнута, и с помощью нейросети эта рука с легкостью его повторила. И инженеры немножечко обеспокоились, потому что она слишком легко это получилось.
1: Я не понимаю, зачем?
0: Не знаю. Им даже не пришлось писать строчки длинного кода. Она просто, ну, то есть ей показали, как это делать. Да. Она просто повторила движение, и у нее сразу же получилось. Сразу же получилось. Отличная работа, человечество. Вы все правильно делаете.
1: Красавчики.
0: Мы
1: просто,
0: сами просто показали будущим механическим угнетателям, как правило, гнать нас на сборку микросхемы и обслуживание их дата-центров. Вот теперь они еще умеют бить кнутом.
1: Умные люди, да? Умные.
0: Прекрасно.
1: Вот как они как дети, знаешь, вот эти умные люди, они такие, а давай.
0: Ну, драться научили. Да, там кнутом бить научили. Что еще надо научить, чтобы нам окончательно повторить сюжет «Терминатора» или «Матрицы»? Не знаю, давайте подумаем. 2-5-3-7 WhatsApp. Так, я смотрю, у нас, ну, давай еще один трек, и после чего начало нового часа. Доброго всем классного утра. Ой, мне нравится он, это MK, Poppy, Backbombs, трек «Come Zone». Далее на Топ-радио.

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: И вторник на календаре 20. Какое?
3: 29.
4: Ой, кто его знает? Да,
3: 29. Да, я знаю, 29. Я знаю, потому что до пятницы, это второе число будет у нас, пятница, 2 октября уже. А в пятницу, в конце этой недели, мы должны зажечь. Мы зажжем.

0: зажжем.
1: Мы это сделаем. Мы
2: я знаю, кто
1: можем.
2: Конкретно мы... зажжет танцпол.
1: Да, да, да. Мы же помним, как это делать.
2: Я твоих сетов жду больше всего. Просто обожаю. Вот серьезно. Ага. Ребят, ради Андрея Фана пойти, все, вот уже можно идти.
1: Все, понял.
2: Я бы на твой концерт пошла.
1: Я не буду тебе за это платить, за эту рекламу, Руза.
2: Блин.
1: Я знаю, что ты на что ты намекаешь.
2: Хоть какие-то плюсики будут?
1: Нету денег.
2: Плюшки.
1: Может,
2: денег
1: плюшки есть, да.
2: Плюшки.
1: Это да.
2: Нет, подожди. Не надо.
1: Плюшками балуетесь.
2: Оставь при себе. Слушай, мы так поздороваться, да, вышли?
1: Мы?
2: Да.
1: Пока не вышли никуда. Мы здесь, в этой радиостудии. Роза, соберись. Здесь так все утром происходит. Начало нового часа.
2: Ладно,
1: 8 часов и 5 минут.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Да. Всем отличного дня.
2: Привет.
1: Всем удачная дорога.
2: Это
1: посмотрите,
2: важно.
1: Какая сегодня классная погода. Mm-hmm. Тепленько. О ней мы обязательно расскажем же. Да? Расскажем?
2: О, обязательно. Конечно.
1: Да. И, конечно же, будем сегодня общаться. Наш WhatsApp 25037. Если есть чем поделиться. Если что-то хорошее происходит вокруг тебя. Ты прямо сюда. Сразу же. Нам. Здесь. Мы. Ну и дорожную информацию в том числе тоже собираем. Да, и всем удачи на дорогах. Доброе утро еще раз. Поехали.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии будет облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер подует с юга. Температура воздуха поднимется до плюс 13 и 18 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно. Местами ожидаются небольшие дожди. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Так, ну, слушай, я же думаю, что почему не обязательно рабочий, просто чаты, которые у нас есть в WhatsApp, да, допустим.
1: В мире.
0: Вообще, да, в различные группы, в которых мы состоим.
1: Бесконечные, да, вот эти вот группы.
0: То есть у каждого их определенное количество. В любом случае, ну, больше, наверное, 5, я же думаю. В любом случае, да. Это должно быть минимальное количество уже. Это базовый минимум, так скажем. А то и больше. Короче, каждая там группа с подъезда, группа дома, группа этого...
1: района, группа с друзьями, группа района, путешествия. Я не знаю. Район у нас есть, район.
0: Да,
1: у нас
0: любое...
1: прям группа района.
0: Любое путешествие, любой сбор, это всегда создается новый чат,
1: квиз.
0: Новая группа. Квиз у вас есть группа,
1: конечно,
0: да?
1: Садик, школа, родители
0: школа,
1: такие-то,
0: да.
1: То-то, день рождения того-то, давайте там то-то.
0: Хоккейная команда, да, два чата, да.
1: А у тебя есть такая группа Villa Party?
0: Че?
1: У меня есть. Что? Просто в Италии когда были, мы сделали чат Villa Party.
0: Ребят, нам придется это терпеть, да. Я думаю, что, ну, судя...
1: Ну ладно, ну дайте мне хоть немножко продлить вот эти чувства, потому что там так было хорошо.
0: Продлить чувства. Ты в этом шаришь, я смотрю. Так, давай, сколько тебе календарных дней еще надо? Сколько обычно в среднем люди вспоминают и выпендриваются о том, что они были в отпуске в другой стране? Это как по правилам считается нормой. Есть же какие-то нормативы, да?
1: 24-го.
0: Не, ну еще пока должна выпендриваться, все правильно делаешь.
1: Недельку можно. Слушай, да, я еще пост выложу обязательно.
0: Естественно, ты это сделаешь. Мы будем без
1: этого. Продлю еще таким образом.
0: И если ты об этом напишешь в рабочий чат, мы тоже там это обязательно обсудим. Короче, к чему мы все это ведем?
1: Да.
0: Да. Чаты у нас, в том числе и рабочих, да, всегда тоже несколько, да, должно быть обязательно. В чатах иногда, ну, все по делу, но иногда сильно не по делу.
1: Нет, главное, иногда по делу.
0: Иногда.
1: Ты очень правильно сказал.
0: Да, вот говоря про наш, да, то есть, если, не дай бог, мы начнем что-то обсуждать, оно всегда улетает куда-то.
1: Вот потому что начали мы нормально, например, да, вот я смотрю ситуацию в нашем рабочем чате. Начали вроде нормально, вроде я просто наезжаю, да, на Артема, то, что он там сломал систему.
0: Да.
1: Просто рандомно Артем присылает: ребята, в этот раз...
0: Короче, да, у нас есть некоторые личности, которые максимально вводят чат в другую сторону, и каждый из нас может таким похвастаться. Короче, я хочу предложить сейчас быстренько обсудить, когда ваш чат, когда вы обсуждали какую-то вообще полную дичь, что-то совершенно не соответствующее повестке или теме чата, или вообще в целом группе, потому что рабочий чат как будто бы подразумевается для рабочих моментов. Я, честно говоря, процентуально рабочих моментов там, ну, я даже не вижу. Ну, ладно, организационно еще бывает там по работе, но из последнего, что у нас там было, да?
1: Ну, Артем просто рандомно присылает нам трек «Smack My Bitch».
0: Продолжительность, да-да. Ну,
1: просто вот так.
0: Но человек в Англии был, имеет право, Руза.
1: Ну, то есть абсолютно ни в каком контексте.
0: Он летел в самолете по «Smack My Bitch». Это известная тема для обсуждения.
1: Я до сих пор так делаю тоже.
0: Да-да-да, поэтому и прислал. То есть тут неудивительно, кто-то про Италию хвастается, кто-то в Лондоне был, должен навеять.
1: Ой, что там был? 3 дня.
0: Понимаете, а? Понимаю. Так, 25037, WhatsApp, ваши чаты и что вы там обсуждали из такого, ну, курьезного, естественно. Напиши, а мы пока продолжим с классной музыкой. Доброе утро всем.

столицы были отмечены на Карле Улмане Гат. В сторону Винибас Гат около 10 минут приблизительно. Вантово мост, Тронцентр, также 10-минутная пробка. Движение по Лелербас и Канцема в сторону Вантово моста 20 минут сейчас занимает. Также на Мукусалас на подъеме на Каменный 5-минутная пробка. На набережной, точнее, перед выездом на набережную со стороны Красной 10-минутное затруднение. И на набережной тоже 10 минут потеряешь. Также движение затруднено на Лачмише в сторону Сатоклас. Получасовая пробка там произошла. Трудно сказать причину, но явно что-то в сторону центра там происходит. На Деглова в сторону Дегловского моста 10-минутное затруднение. Небольшая пробка на Пернова сейчас около 5 минут. Также движение затруднено на Латгалы в сторону Южного моста около 10 минут. 10-минутная пробка также на Лутболнес напротив кладбища. Гранита 10 минут. И Круспилс около 5 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: visus šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Да, вот я думал, часто такое происходит в чатах, неважно каких, это будь то рабочий или просто чат друзей, где он на какое-то время превращается в медицинский чат, когда кто-то, у кого-то какая-нибудь травма или какая-нибудь... Короче, начинают все с полезными советами. У нас последнее обсуждение было, как правильно клей тейпы. Ты понимаешь, что такое тейп?
1: Да, я-то да.
0: Ты знаешь, как клеить?

0: Я тебе добавлю в чат на время, там надо разобраться. Вопросами, как клеить тейпы.
1: У физиотерапевта, как минимум.
0: Что?
1: У физиотерапевта тейпы клеить.
0: Какая ерунда.
1: По ногам, по рукам, по спине, по животу.
0: Что за чушь ты говоришь сейчас? Какие физиотерапевты?
1: Сами разберемся, да?
0: Конечно. Для этого есть чат. Туда. И погнали все. И обсуждение.
1: GPT еще попросите картинку нарисовать, чтобы он
0: примерно... Само собой.
1: И стрелочками обозначил, что в какую сторону, да?
0: О, если попросить что-нибудь нарисовать GPT, этот чат превращается, да-да-да, в набор просто различных коллажей, или как бы это назвать.
1: У нас, например, в нашем чате Villa Party, там у нас все мальчики превращались в... как, ой, я даже не знаю, слово эскортница можно говорить? Я уже сказала. Превращались
0: в очень красивых девушек. Мальчики превращаются в девушек.
1: Да, и даже кто-то в невесту.
0: Вы серьезно погрузились в Европу, бородатый. Я хочу сказать. Далеко.
1: Да.
0: Вглубь Европы заехали, так сказать.
1: Да,
0: неплохо.
1: Да, это было очень весело. Мы хохотали до слез.
0: Да. Короче, в какие дебри, какие темы для обсуждения иногда заходит ваш чат какой-либо, да, будь то, может быть, по работе, будь то дружеский, будь то какой-нибудь команды, подъездной или еще что-то. Обсуждение чего-то необычного, не соответствует этому чату, сегодня обсуждаем в нашем интерактиве.
1: Есть сообщение, кстати, у нас. Как-то раз самое страшное, что я написал в рабочий чат, пишет нам слушатель. А кто-нибудь знает, сколько живет хомяк?
0: Ну, тоже нормально. Я же говорю медицинский.
1: И все серьезно подошли к этому вопросу.
0: Я же говорю медицинский, все равно, да. Ну, хорошо. Допустим, ветеринарный, но тем не менее, все равно медицинский. В общем, кстати, с годами, мне кажется, он все может и больше и чаще превращаться в медицинский. Такое тоже случается.
1: Mm-hmm.
0: Какую мазь использовать для разогрева суставов? Вот такое сейчас начнется.
1: Мы уже.
0: Носки
1: мы уже.
0: Шерстяные.
1: Вы еще нет?
0: 25037 WhatsApp. Куда заходили ваши чаты? Пиши свои. Ну, рассказываем. Пока продолжаем с классными треками, например, Маригу и ЛСП. Далее на Топ-радио «Искра».

0: Скарлетт и Софи Такер, «Манхэттен», впереди на Топ-радио. А также новинка Vice и Blair с треком «Better». Это все в плане музыки ждет нас через 2.5 минуты. Оставайся с нами.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien!

0: Так, ну что, есть у нас важная тема для обсуждения в наших чатах. Да. И наши слушатели пишут, например, есть ли колени у пингвина. Я, вы серьезно это обсуждаете? Просто мне интересно. Или это просто такой распространенный прикол, когда есть ли колени у пингвина?
1: Кстати, это что-то, мне кажется, такое из...
0: Да. Ну, это как будто да. Ладно. Так, ну, есть, да? Все.
1: Конечно.
0: Тут нечего обсуждать. Ну, как бы, есть ли колени? Есть.
1: Есть.
0: Вот как работает... вот как работает чат-GPT в целом и как работают нейросети. Вот тут пообсуждать есть что, потому что там все сразу становятся специалистами. У нас заметилось, что сейчас много во времена, скажем так, в 20-х годах все были специалистами по коронавирусу. Да, в связи с различными изменениями политической ситуации все начинаются очень в политике шарить, да.
1: Да.
0: А сейчас все в технологиях, прямо в искусственный интеллект окунулись, и в чат может легко превратиться в обсуждение каких-то новых, ну, вообще принципов работы. Но...
1: Я не считаю себя никаким вообще специалистом в ИИ, я туда не лезу. Если бы меня спросили, я бы вообще это все отменила. Вот серьезно. Сказала, запрещено. Нельзя.
0: Какая ерунда. Ты сейчас зачем такое говоришь?
1: Потому что.
0: Ну?
1: Ну, страшно. Слушай, ну...
0: Что тебе страшно?
1: Вообще, интернеты все отменить. ИИшки отменить.
0: Включить интернет, да, людям?
1: Да. Слушай, мне очень нравится тема, что детям нельзя в школе, например, пользоваться телефоном. Мне это очень нравится, потому что... Ой, нет, я куда-то ушла. В наше время, не-не-не.
0: Вернулся бы в Италию, да, давай уже так обратно.
1: Подожди, что-то не то.
0: Не отключаю детям больше интернет в школе.
1: Нет, просто кажется, как-то перебор всего, ну, слишком перебор. У нас у всех, у каждого первого СДВГ уже, потому что все сидят, вот эти вот рилс. Когда начинаем смотреть фильм, там заставка, и все такие, да, когда уже фильм начнется? Ну, серьезно, что это такое со всеми случилось? Диалог длинный в фильме, все.
0: Нет терпения, да, просто.
1: Неинтересно, пойду в туалет, схожу. Серьезно? Диалоги — это самое интересное.
0: А реально, ну, то есть люди смотрят кино сейчас и листают рилс параллельно.
1: Конечно, это ад просто. Я не могу, у меня просто кровь из глаз, понимаешь?

0: Поэтому в кино надо идти там, потому что ты заплатил деньги, ты будешь смотреть. Ладно, смотри, есть история по поводу того, что обсуждали в чате наши радиослушатели. Он говорит, у нас чат номинально волейбольный, но в нем доминируют в основном две темы. Сырники и секс.
1: Как причем с волейболом это связано, интересно?
0: Напрямую, ты чего? Во-первых...
1: Нет, хорошо потренировался, хорошо поел.
0: Да, и сырники, важно, сырники очень важно. Причем, знаешь как, я не помню, обсуждалось ли как хоть в одном чате, ну, хорошо приготовленные сырники, я не знаю, я могу вечно об этом говорить, честно говоря, про сырники есть что сказать. Добавьте меня в ваш чат. Я за сырники готов биться просто насмерть. Я тебе говорю, если хреновые сырники, я не знаю, вы люди, вы почему, вы что не умеете готовить сырники?
1: А ты умеешь?
0: Я-то
1: нет. Своими ручками?
0: Нет.
1: А, ты знаешь, как оценить можно?
0: Я знаю людей, кто умеет, я с ними живу. Не, у меня жена же готовит шикарные сырники, у меня мама готовит шикарные, ну, одна научилась у другой, но типа, это не отменяет.
1: А ты профессионально их ешь.
0: Профессионально, да, и я знаток сырников, я готов, да. Поэтому если когда-то наш чат зайдет, я там буду сильно, ну, например, рабочий, да, я буду сильно топить за нормальные сырники, потому что я все время...
1: А как ты это будешь топить? Сырники должны быть вкусные. Что-то... А ты скажешь, как их готовить?
0: Нет,
1: тоже?
0: Нет, ну, ты просто запостик какой-нибудь скажи, вот в этом месте классные сырники. Я
1: и
0: тебе расскажу.
1: Скажешь, где? Нет.
0: Да. Я тебе все разложу, как выглядит, как на вкус классные сырники. Ну, а про секс уже сами разберетесь. Я не знаю, тут уже не моя...
1: Это не твоя тема?
0: Да. С годами все реже.
1: Нам моя уже, да. А тебе так вообще?
0: Не, ну, слушайте, это база тоже, такие вещи обсуждать. А еще бывших можно пообсуждать.
1: Ой, да, это самое любимое.
0: 2-5-0-3-7, WhatsApp, что необычно вы в своих чатах обсуждали.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Ветер подует с юга, температура воздуха поднимется до плюс 13 и 18 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно, местами ожидаются небольшие дожди. Сохранится слабый южный ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Андрей Фан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Да, нормально тебе комментарии? Где же они вкусные? На просарнике это имеется в виду. Где же они вкусные?
3: Где же они вкусные, Андрей, расскажи.
2: Кроме
3: мамы твоей и жены.
2: Кроме дома, естественно.
3: Кроме
2: конечно.
3: Дома.
2: Только дома. Нет, но есть места, конечно, наверное. Но дома самые вкусные. А знаешь, там есть такой прикол, что они вот свежеприготовленные очень хороши. Ладно, все. Это тема для ваших чатов. Сырники, пожалуйста, обсуждайте их там, а не здесь, с нами.
3: Я бы сказала, где, но это будет реклама. Мне кажется, нельзя.
2: Нельзя.
3: Особенно, короче...
2: Нельзя, потому
3: вот
2: что это будет неправда.
3: Когда, да? Летишь, когда?
2: Да.
3: Летишь.
2: Это будет неправда, Руза.
3: И когда делаешь предзаказ,
2: да.
3: И там есть сырники.
2: Вранье.
3: А вот там вкусно.
2: Не
3: я отвечаю
2: быть.
3: Тебе, попробуй когда-нибудь.
2: Ты сейчас про отвечать. Летишь в Италию, небось?
3: Когда?
2: Да. Да.
3: Назад.
2: Друзья, на этот час у нас большие планы. Во-первых, большое количество классной музыки. Мы услышим это всегда. 24/7 на Топ-радио обязательно. А также два билета в Ларокко и один из классных треков ларокковских, но это попозже будет. Мы продолжаем обсуждать ваши чаты и что необычного в них обсуждалось на WhatsApp 25037. Ну и, конечно же, до 10 утра вместе с вами утреннее шоу в составе Андрей Фан Рузана. А дальше...
3: Опять я.
2: Как человек самый отдохнувший, который был в Италии. Я твою работу выполняю. Ты же,
3: спасибо.
2: Я уже четвертый раз говорю о том, что ты была в Италии.
3: Спасибо. Ты настоящий друг, Андрей.
2: Занесешь потом.
3: Мне прям улыбочно очень.
2: Улыбочно. Тебе понравится. Песня сгенерированная искусственным интеллектом, ты любишь. Но это Шаде от Баиди и Мод. Поэтому тут за это мы, ну, за этот вайб, как ты любишь говорить, мы можем это простить.
3: Иногда, да. Оно приятно, то можно. Все.
2: Да, да. Несомненно, тоже большой хит этого лета. А сейчас бабье лето. Говорят, что как будто потеплее стало. В погоде садится, тоже скоро расскажем. Но если есть дорожная информация, тоже все пиши на WhatsApp 25037. Доброе утро всем!

Этот трек называется Skinny Love от Bless, и он попал в топ-20 на место номер 18. Обязательно его услышим скоро. Ну а также, я не знаю, но, наверное, один из хитов топ-20.

0: Возможно, в претендентах уже Long Jacket от Chris Lake. Через 3 минуty на топ-радио.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk bazast ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā. Top, top,
5: top. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагает кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Хорошие цены в магазинах «Лац». Сосиски «Берну» вареные без оболочки 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 39 центов. Пшеничная мука «Пуру» 2 килограмма 1 евро и 65 центов. Влажный корм для кошек «Вискас» определенные виды 4 по 85 граммов с картой «Лац» только 1 евро и 49 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
7: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: необычное обсуждение в ваших чатах и... Подожди, где было? А, я вспомнил.
1: Я лично рассматриваю фоточки, например, очень, да, в тему нам прислал слушатель наш чат. Просто фотки из Сермионы.
0: Для себя, да?
1: Да, я так понимаю, что очень красиво. Водичка.
0: Не, Руз, мы, как бы, знаешь, мы все в этом году уже, лето позади, все отдохнули, поэтому, ну, как бы, ты последняя, кто поехал в отпуск. Поэтому, знаешь, если бы ты в начале съездила в Италию, в начале, и все еще пока что никуда не съездили, мы бы такие, классно, ты съездил, мы тебя завидовали бы, хочу. А сейчас мы такие смотрим, ну, съездила, и слава богу.
1: Да что ты придумываешь?
0: Мы-то уже все отдохнувшие.
1: Да, конечно.
0: А ты вот только сейчас ездила.
1: И хватит, да, скажи? Хочешь сказать, что тебе хватит, да?
0: Ну, ладно,
1: похвастайся, конечно. Больше не хочется.
0: Ну, съездила, наконец-то. Вот мы из этих людей сейчас. Поэтому, видишь, мы так уж спокойненько реагируем.
1: Да-да-да.
0: Ну, ты продолжай, Рус, ты продолжай.
1: Мы тебе верим, конечно.
0: Ищи своих одномышленников.
1: Я
0: нашла. В виде нашего слушателя.
1: Да.
0: Кстати, он же и пишет, что в рабочем чате 99% информации не о работе. Например, на прошлой неделе обсуждали футбол. Вкус напитков различных алкогольных, да, и какие ощущения от поездок в Таиланд, скажем так, и тех...
1: О, Господи, я прочитала.
0: Да-да, ну я не буду уточнять. Да-да-да. А какие ощущения от достаточно распространенной забавы таиландской, вот такой, назовем это так. Ладно, хорошо, спасибо. Я перефразировал как мог, чтобы завуалировать наш... Дети могут слушать. Типа говорит, кто знает, тот знает. В вашем чате обсуждалось такое?
1: От слова совсем. Вот это кто знает, тот знает. Это туда же, где от слова совсем.
0: От слова совсем.
1: Если что, сегодня мне предъявил.
0: Вадим Котел, пожалуйста, да?
1: Да, коллега.
0: Хорошо. Что в вашем чате обсуждалось? А сколько раз, кстати, ты в своих чатах упоминал о том, что ты была в Италии за последние два часа?
1: Ну, не в чатах. А вот мы недавно с друзьями встретились, нас было 20 человек. Ну, раз так 10, наверное, да. А когда я в Италии была, вот буквально недавно.
0: Да, ты...
1: Там было по-другому.
0: Ты отрабатываешь. Ну, это нормально, да, мы тут и про Наташкины походы слышали, слушали неделю, про мою Турцию слушали.
1: Не, ну, походы, как будто бы, знаешь, нет такого, что хочется туда. Да? Ну, вот она рассказывает. У меня ни разу не возникло ощущение, что, ой, Наташ, хочу, как ты. Вообще ни разочку.
0: Ну, никто не хочет, да. Но мы поддерживаем ее, мы поддерживаем.
1: Поддержим, она молодец.
0: Наташ, выздоравливай быстрее, приходи, расскажешь про походы,
1: Лучше так. Лучше так,
0: да. Mm-hmm. Ты, ну, главное, чтобы ей было хорошо, да?
1: Да, вот. Согласна. Абсолютно.
0: Ну да.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18-е.

0: Евролом.
1: Итак, радио, ситуация на дорогах. Пробки в столице, которые на данный момент сохраняются. Это Карлио Лумунигату в сторону Винимасгата около 10 минут. Также Лелрбас и Канцему в сторону Вантового моста. 5-минутная пробка сейчас там. А Вантовый мост в сторону центра примерно около 15 минут потеряешь. Также движение затруднено на подъездах к Каменному мосту со стороны Слока, со стороны также бульвара Узвара по 5 минут с этих направлений. На съезде со Островного моста по Лафиша в сторону Сатаклас 10-минутная пробка сейчас. Небольшая пробка на Лубанус перед Сахаром около 5 минут. Также небольшая пробка на Пьедроэс около 5 минут. В остальном стало посвободнее в городе, но если, тем не менее, ты что-то наблюдаешь на в торгах нашей страны, то обязательно об этом рассказывай с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Одессе. Заходи на Чопалове, покупай билеты на наше мероприятие. На наше, не, ну, не наше, но это мероприятие, которое мы поддерживаем, которое состоится в пятницу, в эту пятницу уже. Мы к нему активно готовимся, но уже вторник, уже за пятницу осталось, среда, четверг. Все! 2,5, ладно, 3 дня. И мы встречаемся на Брибе 96, как в старые добрые времена. Все, все будет то же самое. Прямая трансляция на волнах Топ-радио. Мы будем ехать в машине и слушать вот этот разогрев музыкально-голосовой с польским акцентом, но, тем не менее, с очень заряжающей...
1: С польским?
0: А каким?
1: Точно? Ладно.
0: Подожди, сейчас какие-то открытия будут.
1: Нет, я думала, финским, там, не знаю, что такое.
0: Не, ну ты как?
1: Ну, разве он настолько яркий?
0: Пока только такой, какой есть, как говорится. Ну, других не было.
1: Ладно.
0: Да. И, конечно же, 2 билета на это мероприятие мы подарим сейчас одному из наших радиослушателей.
1: Ура, ура, ура.
0: Да, метод и способ простой достаточно. Мы вспоминаем музыку, мы вспоминаем то время и те музыкальные треки, которые у вас ассоциируются непосредственно с клубом Ларока. Поэтому 25037 на наш WhatsApp.
1: А нас мою, только... мою песню добавишь? А, нет, я же не могу участвовать.
0: Можешь, но да, но не получишь ничего. Просто название одного самого твоего любимого трека, который тебя напрямую ассоциируется, который ты хотел бы, чтобы не только ты, но и мы все сейчас послушали, да? Возможно. Да, да, да, да. Это тоже, кстати, там было. И присылаешь не ссылку, не сам файл, не надо ничего, да? Только
1: название.
0: Только название. Только...
1: Ой, полетело. Посмотри, если... уже полетели, уже все, уже завалили WhatsApp.
0: Жить название такой. Сейчас уточню. Одного, пожалуйста, трека, ну, самого любимого, да, да. Который вот самый-самый был. И дальше мы действуем по такой же схеме. Мы берем все треки, выбираем случайный, мы его слушаем от тому, кто его прислал, и кто подарил нам эти воспоминания, флешбеки, отдаем 2 билета в Лароку. Все просто максимально. Итак, на WhatsApp 25037 твой любимый трек из Лароки присылай прямо сейчас.

0: наш конкурс увеличивается. Желающих, конечно, много. Это приятно, потому что, ну, много воспоминаний. Это большой список. Хочу сказать, что хитом его является группа «Три шестерки». Потому что...
1: Кто?
0: Ну как? Посмотри, сколько раз нам прислали «Парадокс». Один раз даже...
1: А это «Кипаса Парадокс».
0: Да, да. Да. И «Парадокс», «Кипаса Парадокс», «Три шестерки Парадокс». И все вариации, которые «Парадоксов» нам прислали. А также заодно еще и «Аларма». Это тоже один из их треков. Это все попадает в наш список. Mm-hmm. Далее. Miami Pop. Есть. Clubheads. Хип-хоппинг. Есть. А Европа. Get Up. Есть. Кстати, Европа была еще представлена. А, в Риге девчонки, конечно же. Несколько раз тоже прислали. Окей, принимается. Надо будет потом как-то разбираться, если выпадет. Но там будем разбираться. Еще раз. А, Mogwai, You Know Why. Понятно. Арива Прогрессива. Есть. На Explosion. Mogwai, You Know... Еще раз. Ага, все. Blade. Вспомнили такое. Every Single Day. Есть. Alligator. Давай-давай. Добавили. Children. Robert Miles. Есть. High Tax. Say. Отличный выбор. ATB Ecstasy, Я волна, новая волна, в Риге девчонки, Rhythm Gods, Crowd Song, Whistle от Alligator'а. Дважды. Все. Вроде бы ничего не упустил.
1: Я болею за Every Single Day.
0: Не надо,
1: Nossi Bros.
0: Выздоравливаем.
1: Можно?
0: Да.
1: Нельзя?
0: Сейчас посмотрим, это что это будет. Это должно было произойти. Ладно. Так. Ну, теперь будем разбираться, если это в нашей фонотеке. Я ищу. Нету.
1: Что же делать?
0: Неужели нету?
1: Что же делать?
0: А, есть. Так, должен отметить, что песню прислали неоднократно, но понятное дело, что я сейчас...
1: Парадокс, что ли?
0: Блин, да.
1: Да? А, ну, там шансов было много, я так понимаю.
0: Да, да, но, к сожалению, я сразу предупреждаю, да, что есть те, кто, ну, несколько раз прислали. А, черт, сейчас какой-то из них.
1: А выигрывает тот, который первый прислал?
0: Нет, выигрывает, тут, ну, уже записи это были разные, и по-разному люди писали. И поэтому я сейчас вычислю.
1: То есть каждого человека вставлял, получается.
0: Я сейчас вычислю, кто именно прислал из трех или четырех, да, это, и кому достанутся, а пока...
2: Ла-Рокко. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается. Yo, feel the flow. Que pasa, paradox. Enjoy.

0: tapes are like paradox.
1: Так, ну я проверил, и человек, чей номер телефона заканчивается на 173, именно он прислал эту заявку, которую именно выбрал рандомайзер. Поэтому спасибо за этот классный музыкальный танцевальный флешбэк. Тебе два билета отправляем прямо сейчас.

0: Boy from LaRocca.
1: В эту пятницу прямая трансляция с Бривибас 96. Только на Топ-радио.
2: Hey, mēs nesaizīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaizīvošu.
3: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
4: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
8: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
9: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии будет облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер подует с юга. Температура воздуха поднимется до плюс 13 и 18 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно. Местами ожидаются небольшие дожди. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: на этой красивой мелодии от Иман Бека, обладателя Грэмми, кстати. No Matter What, очень мне нравится этот трек, и недаром он в топе. Голосуй, если нравится и тебе. Под звуки Zerb и Metallic Lips. Руза, спасибо.
1: А знаешь, что я ем?
0: Что-то итальянское?
1: Пармиджано!
0: Ну, у тебя есть два часа еще, чтобы, да, это все рассказывать.
1: Так, все, Андрей, пока.

кино. Кстати, у меня их не так, чтобы бесконечное количество. В какой-то момент они обязательно закончатся, поэтому сегодня конкурс «А что по кино?» обязательно. Ну и билеты на тусовку «Ла-Роки» также сыграю. Как всегда, будет у нас «Угадай мелодию». Все впереди, поэтому ближайшие 2 часа я с тобой. Оставайся со мной.

конкурс «Угадай мелодию», поэтому, в принципе, здесь будет так. Кто первый дозвонился, тот и выиграл билеты на большую грандиозную тусовку «Ла Рокки». Но если первый не угадал, то... Ну, пока, да, и следующего. Я поднимаю следующего, поэтому, в принципе,

0: использую возможность его вам включить. Поэтому так, первый, кто до нас дозвонился, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, кто позвонил, как зовут?
1: Алексей,
0: Леш, давай, погнали, угадывай. Мне нужен или исполнитель, или название песни, вот что-то из этого. А может, ты уже угадал?
1: Так, что-то знакомое, надо вспомнить.
0: Что-то знакомое.
1: Да.
0: Ну-ка.
1: Ну, вертится, но вот на языке не могу вспомнить.
0: Три, два, один. Леш, прости, все, в другой раз. Давай, следующий. Алло, кто дозвонился? Алло. Привет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Меня зовут Каролина.
0: Каролина, ну что за трек? Называй.
2: Попробую.
0: Ну а ты не слышала? Давай еще раз, ладно, давай. Ну так уже тут, ну вообще. Каролин, что за трек?
2: Так, сейчас, секунду.
0: Нет, подожди, ты знаешь или не знаешь?
2: Я знаю, это очень знакомо, но я не могу вспомнить название.
0: Три, два, один. Ну что же это такое? Следующий, кто дозвонился до нас? Алло.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Меня зовут Иван.
0: Иван, что за трек?
3: Я предполагаю, что это трек. Еще раз, можете музыку включить, пожалуйста?
0: Еще разочек, ну давай, две секунды. Ну?
3: Double Jump Music, Lockout on the Amet.
0: Ну подожди, слишком много слов и не те. Ты уверен?
3: Я уверен, да. Lockout on the Lament.
0: Давай еще раз. Ну или вот так, смотри, еще раз. Ладно, хорошо, все, давай, Вань, ну, в следующий раз, хорошо?
3: Да, все хорошо, передаю своей команде целому привет.
0: Хорошо, мы передаем привет. Вань, спасибо. И следующий, кто нам дозвонился, алло.
4: Добрый день,
0: как вас зовут?
4: Эдгар,
0: что за трек, может быть, ты знаешь?
4: Swedish House Mafia, don't you worry, child.
0: Спасибо, конечно же, это Swedish House Mafia, и тебе улетают билеты. Ну как можно не знать, я с тобой абсолютно согласна, поэтому погнали. Крутейший трек, который мы сейчас будем слушать. Тебе привет, и скоро прилетят билеты, так что жди от меня. С кем пойдешь, скажи?
2: Со мной, спасибо.
0: Женой. Как жену зовут?
4: Как тебя зовут?
2: Карина.
0: Все, ребятки, встретимся на тусовке Ла Рокки. Классного вам дня. Пока-пока.

согласитесь, это, ну, абсолютная легендарочка от Swedish House Mafia. В принципе, я их очень сильно люблю, но этот трек, я не знаю, это какой-то разнос. Don't You Worry Child. И угадал сегодня Эдгар этот трек. С женой пойдут на соп-клароки. Эдгар, дорогой, напиши, пожалуйста, мне на WhatsApp, чтобы я могла прислать тебе эти билеты.

WhatsApp 25037. Что хочешь участвовать, хочешь в конкурс? Время у тебя еще есть? Ну а впереди очень много хорошей музыки. Вот тут такое кайфовое попурри получилось.

0: надежно
1: в любую погоду.
2: О погоде. Сегодня в Латвии будет облачно. Местами, возможно, кратковременные дожди. Ветер подует с юга. Температура воздуха поднимется до плюс 13 и 18 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно. Местами ожидаются небольшие дожди. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

теперь знаете. А еще день кофе. И в Польше, и в США, например. А еще и в Швеции. В общем, это можно все как-то совместить. А еще сегодня день счастливого гуся. В общем, выбирайте, что вам больше по душе.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

В 2010 году «Каш» взлетел трек от Эминема и Рианы «Love the way you lie». Это просто хит-хитяо из альбома Эминема «Recovery». Ой, хорошее. Возглавил, конечно же, трек Billboard Hot 100. Стал огромным коммерческим успехом, получил высокие оценки критиков и был номинирован на несколько престижных музыкальных премий. «Love the way you lie».

0: šāda: strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra paredzamība.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Эй, мэс нэсэ изи вош тэви номазгасим. Ар вай бэс бирстэм, ка вэлэс. Висо дианакти ун накти вэл лэтак. Яуниньос ар коду изи вош дивус мэнэшус пар пусцэну. Тагат ари Рига Курземес проспекта 15. Раксти мэклэтая нэсэ изи вош.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: пару минут продолжим с музыкой Careful. Это D.O.D. Easy Bizu. А также на волнах Топ Радио ты услышишь легендарную Мадонну, которая продолжает быть легендарной и крутой. Денситерия от нее скоро. А также I Can't Wait. Это Боб Синклер и Кайза. Через пару минут.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
3: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
4: Ну, сейчас начнется!
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Стоп! Рига стайл.
5: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября. В концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksāt naudu.
8: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ.

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии будет облачно. Местами, возможно, кратковременные дожди. Ветер подует с юга. Температура воздуха поднимется до плюс 13 и 18 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно. Местами ожидаются небольшие дожди. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека скидка.

0: К 50% на любом мульти – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs, TV3,
2: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
7: Jo nezini, nav risinājums.
8: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Латвия.
4: Вэлэт.
1: Вэлэт.
2: Вэлэт.
7: Вэлэт. Ис.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl. Стоит того.
2: Далее до конца часа хит за хитом без рекламы.

0: В начале этой песни описывается чувство потерянности. Я шла по тропе одиночества, но встреча двух одиноких сердец становится не единым целым и полностью меняет эту реальность. Wake tonight, Afrojack, Sia, David Guetta, большие люди в начале нового часа. Здравствуйте! Да, в течение дня много чего происходит, но одна встреча может перевернуть нашу жизнь целиком и полностью. Мы начинаем общаться.
1: За хитом дневной эфир.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: А общаться и, конечно же, слушать только лучшую музыку.

это премьера, новинка на топ-радио. Впервые здесь звучит и будет дальше развлекать нас своим осенним вайбом. Jonas Blue, Girl 2.0. Продолжаем хит за хитом с музыкой. У нас не новая песня, но интересная, которая ни разу не звучала тоже на топ-радио. Две подряд песни, которые звучат впервые здесь сегодня, во вторник. Сегодня уже вторник, и, пожалуй, пора действительно остановить этот сумасшедший танцпол и дать возможность некоторым людям сойти с танцпола и отдохнуть. Рассказываю, у нас появляется Джеймс Картер и Карма с треком Two Days. Песня вышла 10 января 2025 года. Джеймс Картер — немецкий диджей и продюсер. Карма — электронный проект, тоже участвующий в продакшене этого трека. О чем песня? Главная фраза: «Я уже два дня не сплю, пытаясь выключить свет». То есть герой находится в состоянии ночной бессонницы, клубной эйфории и легкой потери ориентира вообще. Где, что, как происходит, куда он пытается дальше отправиться, но никуда не отправляется. Он продолжает танцевать. Возможно, потому что классная музыка. Послушаем. В течение двух минут мы тоже заценим этот музыкальный наркотик, от которого сложно отказаться главному герою этого трека. Получается история, который человек, который слишком долго находится в ночной жизни и пытается наконец выбраться из нее.

0: спортивный марафон. До конца часа без рекламы. Впереди у нас новости спорта, футбол, Формула-1, прогноз погоды на сегодня, на завтра. Это у нас Fast Boy Music Sound. Вверх на 4 недели в нашем топе. Пока это лучшая позиция, что этот трек достиг за 4 недели в нашем топе. Мы с вами отправляемся в 23-й год, и на этом 10-м месте послушаем еще один прогресс. Тогда вверх на 2 строчки, 3 недели в топе поднимался Ваня Дмитриенко «Хатико». И вот его была тогда тоже на данный момент.
1: Место номер 10. 10-е.
0: Высшая позиция, но забегая вперед, скажу, что он достиг 3-го места. И я уже...

0: Легендарный ATB Believe in Me. Скоро новости спорта. Лига наций продолжает радовать своих зрителей красивым футболом, неожиданными результатами, в том числе и играет сборная Латвии. За короткое время провели мы уже два матча, скоро об этом. А пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, ветер слабый или умеренный южный, местами главным образом в Курземе, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха по Земгале 16-17, 15-16 в Латгале, в Видземе 13-15, в Курземе около 17 градусов тепла. В Риге осадков не ожидается, ветер слабый или умеренный южный, воздух прогреется до 16 градусов тепла. Завтра в среду будет аналогичная погода, станет на пару градусов теплее.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Радье лето. Summer, Calvin Harris. Как здорово, что существует, да? Бабье лето. И сразу угрюмый ноябрь. У меня, кстати, для ноября тоже есть песня Cold November. Везет ноябрь, и ему посвятим песню. Футбол, спорт. Что произошло и что будет? Давайте об этом говорить. Бельгия-Франция 0-1. Франция вырвала победу только на 88-й минуте благодаря голу Майкла Олисе, который прошел почти от центра поля и забил решающий мяч.

Для Зидана это уже две победы в двух матчах у руля сборной. Турция-Италия 1-4. Италия после поражения от Бельгии устроила настоящий разгром. 20-летний Пио Эспозито забил свой первый гол за национальную команду. Румыния, Босния-Герцеговина 2-4. Босния забила 4 мяча в Бухаресте и после двух туров остается без поражений. Швеция-Польша 3-1. Шведы снова победили. Армения-Черногория 2-3. Черногория выиграла второй матч подряд и вместе с Арменией остается в верхней части таблицы группы С2. Латвия-Кипр 0-0. Сборная Латвии после поражения, напомню, от Армении набрала первое очко вот в туре вчера, но пока мы без забитых мячей. После этой песни о том, что нас ждет сегодня.

Немного даже о хоккее могу сказать. Columbus Blue Jackets совершил крупный обмен с участием латвийского вратаря. Так что Элвис Мерзликин залечивает свою травму и переезжает одновременно в Торонто, а также продает свой дом в Америке, по-моему, около 3 миллионов хочет за дом. Не хотите купить? Более 500 квадратных метров. Продолжаем о футболе говорить. Сегодня Лига наций, в 19:00 два матча. Молдова, Фарерские острова. Обе команды начали турнир с ничьих, поэтому победитель сегодня может сразу выйти в лидеры группы. Финляндия, Беларусь. После разгромных 7-0 над Сан-Марино финны постараются продолжить победную серию. В 21:45 играют Испания, Хорватия. Действующие чемпионы мира принимают Хорватию, которая начала турнир с победы над Чехией. Чехия сегодня тоже играет против Англии. Англичане после поражения от Испании должны реабилитироваться, ну а чехи попробуют воспользоваться преимуществом своего поля. Словения, Северная Македония. Обе команды пока без побед и без забитых мячей, так что сегодня счет могут открыть сразу обе команды. Шотландия, Швейцария. Шотландцы начали с нулевой ничьей, а Швейцария с уверенной победы 3-0. Болгария и наши соседи Эстония. Обе сборные пока без побед, а Эстония уже успела сыграть ничью с Исландией. Исландия, в свою очередь, сегодня играет против Люксембурга. Лидеры группы Люксембург после победы над Болгарией. Сан-Марино, Албания. После разгрома 0-7 от Финляндии Сан-Марино попробует избежать второго крупного поражения подряд. Кто победит здесь, практически понятно. И еще один матч. Словакия, Казахстан. Сегодня словаки начали турнир с победы над Молдовой. И Казахстан сыграл ничью с Фарерскими островами.

бразильский гонщик займет место Эстебана Окона в команде. В 25-м году Камаро выиграл Формулу-3, одержав 4 победы и завоевав 5 полов. В этом году он перешел в Формулу-2 и в Баку возглавил таблицу чемпионата. Что касается Эстебана Окона, 30-летнего француза, то он покинет Формулу-1 и перейдет в чемпионат мира по автогонкам на выносливость, где будет выступать за заводскую команду Toyota. Окон перешел на пони в Хаз в 25-м году после 5 сезонов в Альпин, ранее Рено. Ну и последнее. Макларен ожидает, что в 26-м году их выручка достигнет 1 миллиарда долларов. Если прогноз оправдается, британская команда станет первым коллективом Формулы-1, которому удастся преодолеть эту отметку. Даже не Феррари. Согласно данным, которые должны будут представлены в годовом отчетности McLaren Racing, выручка компании за 2025 год составила около 780 миллионов долларов. Более 90% доходов приходится на Формулу-1, хотя в отчет также включены результаты подразделения IndyCar. Рост финансовых показателей McLaren связан в том числе с коммерческими партнерствами. Расширению коммерческих возможностей команды способствовали и успехи на трассе. В 2024 году, напомню, McLaren выиграл Кубок конструкторов, а в 2025 завоевал оба чемпионских титула в личном зачете и командном. Но в этом году, скорее всего, не возьмут ни там, ни там. Но это не мешает им все равно оставаться популярными и зарабатывать хорошие деньги. Удачи, Макларен, в Формуле-1, и спасибо им большое за то, что они столько лет участвуют в гонках. Чем больше заводских команд, тем интереснее. Вот бы еще и BMW вернулись. Но были разговоры, они сказали, не вернемся, у нас с финансами и так в порядке.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: почти как сердце, но нет. Это Ибен в начале нового часа. Дело в том, что сегодня 29 сентября, день органа, который работает практически без выходных, отпусков и даже без кнопки пауза. И, конечно, я этим не хочу сказать, что вы тоже должны брать пример и работать без выходных. Парадокс, но тогда этот орган скажет нам достаточно скоро пока-пока. Всемирный день сердца сегодня. Цель этого дня очень простая. Напомнить, что о сердце лучше заботиться до того, как оно начнет напоминать о себе. За сутки сердце совершает десятки тысяч сокращений и постоянно перекачивает кровь по всему организму. Я сейчас говорю, оно работает, вы сейчас слушаете, возможно, спокойно, сидя за рулем или в кресле офиса, и оно тоже работает. Мы часто заботимся о телефоне, заряжаем его, возможно, даже по несколько раз за один день обновляем, чистим память, за машиной тоже следим, масло, фильтр, давление в шинах, с электромобилями может быть чуть проще, но так или иначе все равно какое-то обслуживание необходимо. А сердце работает годами и без единого техосмотра. Понимаете, к чему я? Именно. Больше движения, нормальный сон, меньше вредных привычек и не забывайте прислушиваться к своему организму.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Всем здоровья и хорошего, отличного дня вместе с нами и с нашими большими хитами. Попробую в рубрику «Не звучит» найти сердечную песню, что-нибудь про сердце.

Все, нашел я песню, которая про сердце, ну или как минимум в названии присутствует слово «сердце». Я напомню то, что в начале нового часа я рассказал, что сегодня 29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца. И, ну, очень много песен, очень много классных. Backstreet Boys, Shape of My Heart, Madonna, Open Your Heart, Blondie, Selena Gomez, The Black Eyed Peas, Gym Class, Heroes, Adam Levy, Dua Lipa, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Ну, когда я увидел Тони Брэксона, Unbreak My Heart, все, сразу понял, что мы будем слушать. Но, чтобы мы тут совсем не уснули, все-таки разгар рабочего дня, учебного дня, мы будем слушать ремикс вашего позволения. Надеюсь, что не очень расстрою вас этим, как бы... Название буквально можно перевести как «Разбей мое сердце». По смыслу гораздо естественнее я бы сказал, что «Верни все назад и снова сделай мое сердце целым». «Unbreak my heart». Это очень драматичная просьба к человеку, который ушел. Героиня хочет, чтобы он вернулся и отменил всю боль расставания, которая присутствует у девушки. И трек действительно стал огромным хитом. В США он провел 11 недель на первом месте. Не просто в чарте, а на первом месте Billboard Hot 100. В Великобритании песня достигла второго места и вошла в число самых продаваемых синглов страны за 96 год. 12 место за год. Интересно, что сначала песня предназначалась Селин Дион, помните? Но в итоге Селин Дион все равно свое получила с My Heart Will Go On. Но в итоге вот Unbreak My Heart записала Тони Брэкстон. И именно ее версия стала всемирно известной. Так что послушаем ремикс на топ-радио. Вполне возможно, что вам он понравится, если не слышали. Вообще ему тоже уже много лет.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Čīzburger snova v McDonald's Super Combo. Выбирай чизбургер и 4 Chicken McNuggets в Super Combo всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Super Combo.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на

0: еще совсем недавно я ждал, что Мадонна у нас впервые окажется в топ-20 с тремя треками. Вот этот с Мартин Гаррикс «Биза», «Денситерия» и с... другой певицей большого хита «Эспрессо» с Сабриной Карпентер, но та песня так и не прошла из претендентов топ-20. Завтра, кстати, открывается голосование еще и в Telegram Top Radio, только хорошие новости. Так что не забудь проголосовать там. Если еще не находишься, подписывайся и следи за нашей жизнью через соцсети. 14-я строчка. Сдавать начинает позиции Мадонна в нашем хит-параде. У нас она...
1: место номер 14. 14-е.
0: 10 недель из 4 на 14-ю. Самое большое падение недели, кстати, было. Мы с вами возвращаемся в 23-й год и вспоминаем, что у нас было на этом месте. А хотите прикол? Ровно 3 года назад также с 4 на 14 место, только Кравц и Гио Пика. А где прошла ты?

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

Blessing, Armin van Buuren. Скоро у нас автомобильные новости. Почему европейцы все чаще покупают китайские машины? И какая европейская страна лидирует по этому показателю по покупке китайца? И Audi установила новый рекорд по запасу хода среди электрокаров.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, ветер слабый или умеренный южный, местами главным образом в Курзаме возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха по Земгала 16-17, 15-16 в Латгале, в Видземе 13-15, в Курзаме около 17 градусов тепла. В Риге осадков не ожидается, ветер слабый или умеренный южный, воздух прогреется до 16 градусов тепла. Завтра в среду будет аналогичная погода, станет на пару градусов теплее.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Бельгия вышла в лидеры среди стран, которые покупают китайские машины. И это далеко не единственный рынок, где позиции Поднебесной укрепились. Если смотреть по регионам, то Азия по-прежнему закупает электромобилей больше всех – почти 109 тысяч штук. Прибавка к прошлому году составила 2,5%. Европа тоже прибавила, причем заметно – плюс 33%, а всего ввезено 95 тысяч электрокаров. Латинская Америка вообще показала скачок в 118%. 44 тысячи машин. Что касается поставок в Евросоюз, то они подросли на 31% и дошли до 64 единиц. Август оказался для китайского

Audi A6 Sportback e-tron проехал 1338 километров на одном заряде батареи. За рулем находился Мико Марчик, чемпион Европы по ралли. Для сравнения, официально для этой модели заявляю запас хода от 681 километра до 776, то есть во время рекордного заезда автомобиль проехал почти вдвое дальше паспортного показателя. И самое интересное, это не был какой-то закрытый полигон, машина ехала по обычным дорогам Польши, причем часть маршрута пришлась даже на часы пик. 1338 километров без подзарядки. Это уже, ребята, не просто какая-то поездка местного, да, значения, а практически маленькое путешествие туда и обратно. До Балтийского моря парень доехал. Тут уже речь идет не о том, что машине надо остановиться. Тут раньше человек захочет это сделать. Вот такие вот дела. До встречи в новом часе. Оставляю вас с лучшей музыкой здесь на Топ-радио. Полчаса без рекламы пролетели на одном дыхании. Это

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: просто так мы начинаем новый час хит за хитом с песни «Lonely» от «Plasma». Эта песня вышла в 2002 году, в составе их четвертого студийного альбома появилась 607, релиз которого состоялся 11 ноября, глубокой осенью того 2002 года. У них, кстати, есть версия «Lonely 2». Мы слушаем первую версию. Так вот, не просто так мы начали новый час с песни «Lonely». Сегодня 29 сентября, необычный, немного романтичный, я бы даже назвал праздник, день осеннего одиночества. Осень вообще умеет создавать особое настроение. Те, кто родились осенью, знают это. И становится короче. Уже, кстати, ночь длиннее дня, если что. Вечерами хочется завернуться во что-нибудь теплое, зажечь камин, даже если его нет. За окном дождь, но не сегодня, слава богу. Листья летят по тротуару. И вдруг появляется желание немного отстраниться от суеты и побыть с собой. На одиночестве это не всегда грусть. Иногда это возможность спокойно подумать, послушать музыку, прогуляться, посмотреть любимый фильм, возможно, или просто посидеть с чашкой любимого напитка. Завари себе ромашку. И никому ничего не объяснять.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Всем прекрасной и романтичной осени. А теперь послушаем песню, которую вы высадили из ТОП-20 неделю назад.

тут подумала, но очень мало мы слушаем песни от Филатов и Карос. Каждый час практически на топ-радио звучат. Их треки сразу два у нас в топе. Один на первом месте среди счастливых людей, другой на пятом месте, там, где рассвет. Я подумал, давай еще одно, которое не звучит у нас на топ-радио, ни разу не звучало.

Хотя нет, я немножко перепутал. Филатов и Карос. Среди этих музыкантов можно, да, запутаться. Слайдер и Магнит. Они так похожи, оказывается. Я был уверен. Не посмотрел название, послушал. Ну, похоже, да. Но нет, это Слайдер и Магнит. Так что не Филатов и Карос. Можно перекреститься. С Кей Дедикей они дали песне новое современное хаос-звучание.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Дружība нав пашсапротама. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvāko.

0: Давайте поиграем. У меня есть два пригласительных на день рождения Ларока. Но перед этим информация. На то мероприятие, на которое вы можете абсолютно бесплатно попасть, принимая участие в конкурсе ТОП Радио в «Хит за хитом». После чего расскажу, что для этого надо сделать. А сначала давайте послушаем информацию.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ларока.
3: Стоп. Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов Ларока, Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
0: Только что мы послушали песню Zerp, участник нашего топа Fast Friends. Сейчас он находится на 19 месте. Вопрос. Лучшая позиция у этого трека в нашем топе? Варианты от 19 места до 1. Тот, кто первым пришлет проект.

0: 00:37, получая два пригласительных в Ларука 2 октября. Билеты можно также приобрести в Ticket Shop. Приходите и отмечайте 26-й день рождения Ларука на Бривибас 96.
1: 19-я позиция.
0: Жду ваши варианты 2:50:37, а мы сейчас возвращаемся на 2 года назад и видим на 19-м месте Именбек и его Summer Vibes. Как получу правильный вариант, сразу же сообщу в эфире.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Продолжаем конкурс до сих пор. У нас в чарте находится Zerb Fest Trends, трек, который 19-ю строчку на данный момент занимает. 3 недели в нашем топе, но вариантов правильных я на WhatsApp 25037 не получил. Для того, чтобы отправить кого-то в La Roca 2 октября, 2 пригласительных есть, надо угадать высшую позицию за 3 недели, что трек добился. Сейчас он 19-й. 5-е место, 3-е, 13-е, 8-е, 9-е, 10-е, 4-е, 12-е, 19-е, 16-е, 7-е. Все мимо. 17-е есть, наконец-таки. 4, 5, 8. Вас поздравляю, вы единственный и прямо сейчас правильный вариант присылаете. Zerb Fest Friends в нашем топе сейчас, на данный момент, 19-й, 3 недели в топе, а 11 сентября он появился в нашем топе и как раз на 17 месте. Потом упал на 20-ю строчку и вот с 20-й на 19-ю поднялся. Ну, такая вот история у этого трека, которая приносит 2 пригласительных в La Roca человеку 4-5-8, чей номер заканчивается. Скоро свяжусь с вами, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, ветер слабый или умеренный южный, местами главным образом в Курзаме и, возможно, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха по Земгала 16-17, 15-16 в Латгале, в Видземе 13-15, в Курзаме около 17 градусов тепла. В Риге осадков не ожидается, ветер слабый или умеренный южный, воздух прогреется до 16 градусов тепла.

0: завтра в среду будет аналогичная погода, станет на пару градусов теплее.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Спасибо за участие в конкурсе. Он сегодня продолжится. А для вас эксклюзив после этой песни Glockenbach Kalmus Codes Collide. Новая песня впервые.

пора поговорить. Автомобильные наши дела. Полное закрытие Вантового моста на время реконструкции может обойтись жителям и предприятиям Латвии примерно, внимание, в 252 миллиона евро в год. Если мост полностью закрыть, около 50 тысяч автомобилей ежедневно будут вынуждены выбирать объездные маршруты. Для каждой поездки это может означать примерно 22 дополнительные минуты в дороге и около 3, может быть, даже больше километров пути. Опять же таки, в зависимости, куда вы едете. В пересчете на экономику получается около 690 тысяч евро дополнительных затрат каждый день из-за потери времени, увеличения расходов на транспорт, логистику и доставку товаров. Напомню, я уже рассказывал на этой неделе и на прошлой, Рижская дума уже планирует временную переправу с одной полосой в каждом направлении. Саму реконструкцию Вантового моста планируют начать в 2027 году. Вот такие вот у нас... Возможно, будут страсти. Как это все будет, пока только можем себе фантазировать, представлять и видеть на бумаге. А как будет в реальности, это, как всегда, по-другому. Все будет либо хуже, либо лучше. И у нас еще есть автомобильные новости. Я еще пока не познакомился с этой статьей, но меня заинтересовала она. Потому что мне не нравится то, что делает в последнее время BMW. И тут есть статья. BMW уходит от огромных ноздрей. А пока между мной и новой BMW именно стоят большие ноздри. Скоро будем об этом говорить.

что, рассказываю, как я обещал, BMW готовит премьеру новой третьей серии с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль покажут, внимание, уже завтра, 30 сентября, в Европе. И, судя по первым изображениям, что я сейчас наблюдаю, баварцы решили немного сбавить градус дизайнерских экспериментов. Главная новость – огромные вертикальные ноздри, решетки радиатора уходят. Вместо них у седана будет более узкая и широкая решетка, которая плавно соединяется с фарами. Внешность выполнена в стиле новой дизайнерской философии по электрическим моделям BMW, а настоящий новый M3 и M4 BMW появится позже.

ориентировочно где-то с 28-го года. А вот ее не надо ждать до 28-го года и даже до 27-го. Она уже будет тут через несколько минут и будет руководить этим музыкальным балом. Далее Лина Исаева. Ну а хит за хитом с вами расстается менее чем на сутки. Встретимся завтра.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Какая разница, какой день недели? Мы вчера с коллегой как раз смеялись и подкалывали друг друга о том, что мы очень любим придавать значение датам, например, там, последний понедельник сентября, первая пятница июля, последний четверг осени. Как будто от этого день автоматически приобретает какой-то особенный статус. А если подумать, то какая вообще разница, какой сегодня день? Все эти понедельники, вторники, последние числа месяца – это просто наши ориентиры. И ведь гораздо важнее, чтобы сегодня тебе было просто хорошо, чтобы не было ощущения, что ты куда-то опоздал, чего-то еще не успел, или наоборот, что время поджимает, и надо срочно догонять какую-то невидимую жизнь. Так что ничего сегодня с вами не догоняем, сегодня просто еще один день, который можно и нужно хорошо прожить. И именно этого я вам сегодня и желаю. Так что, ладно, пускай, сегодня вторник, 29 сентября, с вами Лина Исаева. И мы начинаем нашу дневную смену, буду с вами разговаривать в ближайшие 2 часа.

0: ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Make it right. Make it right – это, значит, сделать это правильно. Это то, что будет делать Рига Суданс наш с вами водой в кранах в ближайшие дни. Так что если откроете кран на днях, а вода вдруг вам покажется мутноватой или белесой, не пугайтесь. Этому есть вполне плановое объяснение, потому что с сегодняшнего дня и по 2 октября Рига Суданс будет проводить большую профилактическую промывку магистрального водопровода. Работа затронут сразу несколько районов Риги, практически повсеместно, так что может затронуть каждого. Трубы

пользуемся, отложение железа, минеральные частицы, поэтому где-то вода временно может стать мутнее, а в отдельных домах возможны короткие перебои. И еще важный момент, даже после окончания работ вода примерно сутки может оставаться слегка белесой из-за пузырьков воды, так что никакой химии, это все воздух в ней скопится. И в Рига Суднос говорят, что такой цвет сам по себе для здоровья никак не опасен, так что если вода вдруг будет выглядеть непривычно, не спрашивайте у нее, что тебе надо. Она просто хочет быть чистой.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот вторник, 29 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода. На большей части территории страны идут дожди и лишь в Латгале без существенных осадков. Температура воздуха сегодня по стране от плюс 14 до плюс 17 градусов. В столице сейчас плюс 17 и около 4 часов дня ожидается дождливая погода. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

Уже бежит, а значит и приближается время разыграть еще два очередных билета на 26-летие Ла Рока, который будет праздноваться уже в эту пятницу, 2 октября, и сегодня

ее восстановление. Один маленький нюанс очень интересный. В общем, мне уже не терпится вам все рассказать, что именно там происходило. Узнаете совсем скоро. Так что оставайся со мной на топ-радио. Чуть позже дам сигнал звонить в студию и сыграем «Правду или ложь». На кону 2 билета. И это отличный повод побороться.

0: шанса за эти два билета, звони мне на номер 25037 прямо сейчас и традиционно задам свои три коварненьких заголовка и будешь выводить меня на чистую воду. Так, очередь у нас уже есть, выбирай первого из нее. Привет. Привет.
1: Доброго-доброго.
0: Как тебя зовут?
1: Валерий.
0: Валерий, очень приятно. Меня зовут Лина. Ну что, Валерий, признавайся, сколько ночей проводил в Ларокке своих бессонных?
1: Ну, пока еще ни одного, но очень хотел бы туда попасть, потому что у меня друг туда был там. Блин.
0: Время наверстать упущенное, я так понимаю. За одну ночь нужно будет всю программу максимум выполнить, да?
1: Ну да, естественно.
0: Ну тогда...
1: И хотел бы туда пойти с женой, туда...
0: Это ты обязательно сделаешь, если скажешь мне, что здесь правда, что ложь. Ты готов сыграть?
1: Да.
0: Какая-то буква С тут у меня вылезла. Хорошо, давай играть. Смотри, как мы уже знаем, в 2007 году Ларокка практически была уничтожена крупным пожаром, и после этого ее восстановили. И вот... Процесс восстановления происходил при помощи поклонников клуба в том числе. И тебе нужно мне ответить, что же они делали. Итак, три варианта ответа я тебе даю. Первый вариант. Они покупали специальные кирпичи Ларокко с индивидуальными номерами, которые затем использовали при выставлении интерьера. Это первый вариант. Второй вариант. Они отправляли платные смс-пожертвования, а имена тех, кто поддержал клуб, обещали разместить на памятной доске в новой Ларокко. И третий вариант. Они покупали пожизненные клубные карты, а деньги от них, деньги с продаж этих карт направлялись на восстановление клуба. Вот таких вот три варианта. Как думаешь, где правда?
1: О, как все сложно-то.
0: Да, сложно. Если что-то надо, повторю. Смотри, либо они покупали специальные кирпичи и жертвовали их, да, чтобы отстроить Ларокку заново.
1: Ну, это навряд ли. Хотя, может быть, и покупали...
0: Второй вариант. СМС платные. Они просто отправляли СМС на нужный номер и жертвовали какие-то суммы, видимо.
1: Это может быть, да.
0: И третий вариант покупали...
1: Ближе.
0: Угу, хорошо, так уже есть какие-то у нас ориентиры. И третий вариант покупали пожизненные клубные карты. То есть они верили, что клуб будет восстановлен, и они туда будут ходить снова и снова.
1: Или первый, или второй.
0: Либо кирпичи, либо СМС-пожертвования. Ну давай, Валерий, определяйся. На кону поход с женой в Ларокку.
1: Ну, как все сложно. Я хочу...
0: Как бы ты поступил на их месте в 2007 году?
1: СМС-ки отправлял бы.

0: отправлял бы смс-ки? А сколько бы ты пожертвовал? Ну так, без фанатизма.
1: Много.
0: Много. Ну ладно, я тебе много аплодисментов отвешиваю, потому что это абсолютнейшая правда. После пожара действительно клуб предложил помогать ему. И можно было отправлять специальные смс стоимостью 1, 3 или 5 латов, да, всего лишь, но с миру до понитки. И деньги точно шли на восстановление клуба. И к тому моменту, когда об этой инициативе стали писать в СМИ, помощь таким образом уже оказались 120 человек. Вот. Не, как это сказать, не равнодушные люди тогда отправляли, их было 120 человек, представляешь?
2: Это я слышал, как бы, ну, это я уже забыл.
0: Но
2: это было, это круто!
0: Это очень круто, еще круче то, что ты пойдешь в эту пятницу на день рождения Алла Рока, я тебе желаю отличной тусовки, береги себя.
2: А я буду в топ-майке!
0: Валерий, супер, я тебе скоро пришлю твои 2 билета. Ты можешь начинать готовиться к пятнице.
2: Спасибо.
0: Пока, Валерий, доброго тебе дня. Ну, друзья, мы продолжаем наш эфир. И всю неделю вы тоже можете выиграть билеты. Просто слушайте это радио, наши эфиры с утра до вечера. И обязательно выиграйте ваши 2 заветных проходных билетика. Ну, а мы продолжаем с музыкой.
3: Ла-Рока. В эту пятницу. Только на одну ночь. Легенда возвращается.

0: смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
1: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
0: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. Место номер 18. 18-е.

Турции. Один кот в Турции решил восстановить репутацию домашних животных. И в Стамбуле четыре женщины попытались проникнуть в квартиру в одну. Хозяев дома не было, дверь им удалось открыть. И, казалось бы, пусть свободен. Но внутри их ждал 8-летний кот Мучиза. Вот такая вот кличка у господина. И Мучиза, или может быть даже Мучиза, не знаю, как там на турецкий лад, совершенно не разделял философию того игривого ретривера. И встал на защиту квартиры и начал бить незваных гостей лапами с выпущенными когтями и не позволял им пройти дальше. Его пытались оттолкнуть, но кот не сдавался. И вся эта осада, по сообщениям СМИ, продолжалась около 45 минут, после чего женщины в итоге ушли, сдались таки. Хозяйка, конечно, обо всем узнала не от кота, она просто посмотрела записи видеокамер и теперь называет своего кота Мучизе настоящим стражем дома. Поэтому закон мирового баланса все-таки работает. Если где-то кто-то отказывается выполнять свою роль, ее обязательно возьмет на себя кто-нибудь другой. Пусть даже на другом конце планеты, и вообще он будет другого биологического вида. И в честь этого бесстрашного кота я бы очень хотела найти какую-то песню, посвященную коту в нашей фонотеке топ-радио. И я нашла одну песню, которая называется «Кот-кот», но она на финском языке, и, скорее всего, она вообще не про кота, но этого мы не узнаем. Но давайте ради разнообразия послушаем ее. И если вам вдруг не понравится, не зайдет, не переключайтесь, она всего лишь 2 минутки. Давайте такой эксперимент устроим. И

Балтайс протеин с йогуртом 200 граммов 89 центов. Сухой корм для кошек Феликс, определенные виды, 800 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

красивым закатом. Я вот слушаю его и думаю, а где, собственно, наше обещанное бабье лето? Нас что, снова обманули? Эх! Ну, да, сентябрь уже заканчивается, но надеюсь, что октябрь все-таки выдаст нам еще этот маленький летний бонус. Ну, а с вами была Лина Исаева. Желаю вам уютного вечера вторника. И независимо от того, что за окном, мы с вами снова услышимся завтра. Пока-пока.

Не облизывайте железные качели, или как там было. Да, но еще рано. Куда? Куда еще к морозам? Это вообще неделя какая-то. Бабье лето, да? Ну, по крайней мере, вчера было в прогнозе, сегодня как-то пасмурно. Еще листья практически все зеленые, но весной не пахнет. А

29 сентября мы потихонечку завершаем первый месяц, но завтра, наверное, мы по традиции подведем итоги первого осеннего месяца. А сегодня я не мог пройти стороной такой праздник, как День кофе. Сегодня и в Швеции празднуют День кофе, и в Польше, и в США. Так что сегодня про кофе мы просто обязаны поговорить. Я думаю, кто слушает давно, помнит мой даже чай-челлендж, да, месяц без кофе, который я потом растянул на целых... аж 36 дней, по-моему, если я не ошибаюсь, но потом благополучно вернулся к одной чашечке кофе в день, кстати, которую сегодня не пил еще, и вот я думаю, не смогу удержаться, этот кофейный аппарат меня так и манит вот там на кухне, сразу как заиграет мелодия, я, наверное, сделаю себе кофе. В общем, про кофе. Что вас бодрит сильнее, чем кофе, да? Как давно вы с этим напитком? Как вы его там употребляете? Латте, капучино? Кто-то, может, сурово просто пьет эспрессо и запивает водичкой. В общем, любые истории про кофе сегодня годятся. Желательно интересные, желательно прикольные. Расскажите, какой, да, ваш кофейный ритуал. Вы там сначала просыпаетесь, потом пьете кофе, или сначала пьете кофе и только потом приходите в чувство. 2:05:37. Туда же и дорожную информацию по вечерам. Это актуально. Порой даже очень. Привет и поздравления. У кого сегодня день значит?

know that.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, незначительные осадки, южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14 до 16 градусов, в Латгале 13-15, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12 до 14 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Вот эти, кстати, истории интересны. Как вы познакомились с кофе, да? Со скольки лет вы начали пить кофе, да? Детям обычно стараются не давать кофе. А мне 36 лет, пишет слушатель, 30 лет из них жил спокойно, без кофе. Вот это, кстати, правда, да? Жил спокойно, без кофе. Потом первый раз попробовал, понял, что энергии-то во мне гораздо больше. Ладно, это я уже импровизирую, продолжаю. Вот, но 6 лет назад женился, и теперь не могу без него никак. В день бывает по 3-5 кружек кофе выпиваю. Спасибо жене, люблю ее за это очень сильно. Вот это искренне. Вы действительно рады, что вас подсадили на этот замечательный напиток. Сегодня все про кофе.

0: Сразу после рекламы оставайся с нами.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universālveikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

0: šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
5: Стоп! Рига стайл.
4: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студия 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
6: На покрышки отличные скидки. Репу гаража LV.
7: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
8: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

просто сказал себе, хватит, и все, теперь только чай. Кстати, в чае тоже кофеин есть. Сначала было трудно, теперь нормально, даже не просится. Ну, кстати, это смотря какой чай, вот то, что я сказал, да? Хотя запах кофе очень нравится. Не забываем, что у меня два билета на Ла-Року, и слушаем внимательно трек, который повторится два раза за вечерний драйв. Пиши сразу же на WhatsApp. Кто первый напишет правильно, тот два билета получит в Ла-Року. 2-5-0-37, наш WhatsApp, если что. Туда истории про кофе. Сегодня кофейный день, да, во многих странах. Швеция, Польша.

как минимум. Вот, ваша история, как вы познакомились с кофе, либо как вы разошлись с кофе, да, вот у нас одна уже история есть у нас от слушателя. И привет, поздравления, дорожная информация, все это актуально. 2:05:37, The First Station, Ермаков, You Would Come Back, ла-ла-ла, еще пару треков в этом часе есть у нас.

Lucky me, lucky you, carte blanche, topic, lucky ones. О, я смотрю, что они на последнем месте. Почему так происходит? Да, все просто, потому что первая неделя в топе. Все может поменяться. Так что radio.lv, раздел топ-20. Если предыдущий трек понравился, голосуй, да? А это последний трек в этом часе. Эспрессо, немного от Сабрины.

топ 20-ки. Дима Урих, Серябкина, на маршрутку пора, выходи. А после рекламы у нас Wiz Khalifa, The Location. Если где-то сейчас в каком-то лаке.

Выпил в Германии 6 чаш кофе в кафе, и мне на время отпуска 6 дней разрешили пить кофе бесплатно. По какой причине? Им сразу понятно, что стало, что ну все, этот человек без кофе не может. Но это хороший бонус, почему нет? 2:05:37. Сегодня день кофе в США, в Польше, в Швеции и у нас тоже. Мы празднуем. Расскажите, как вы познакомились с этим замечательным напитком, как давно вместе с ним, сколько вам надо чашек кофе, чтобы нормально существовать на рабочей неделе. Делаете ли вы перерывы на выходных? Да, вот я, кстати, да. А нет, в это воскресенье было без кофе. 2:05:37, ваши истории.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Агустова, Замгалагат, вот Ерицу до Бриебас, также Золотудас от Грамсдас до Ростакас, улица Кулдыгас от Даугав, Гривас до Слокас, на Матейса от Вагону до Валмерас, также Вантовый мост от Кипсела до Екоба. Движение затруднено. Бульвар Узварас от Каменного моста до Ранца Дамбис и Валдемара от Кипсела до Слокас. Пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде на завтра. Преимущественно пасмурная погода. Местами с прояснениями, незначительные осадки, слабый западный ветер. Нас ждет завтра. Температура воздуха на территории Курзума от 16 на Курзумском побережье. Местами до 18 градусов. Ладгала 17, а местами 20 градусов. Земгала, Видзима, а также в центральной части страны от 16 и местами до 18 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Silti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 € gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, без добавок.
6: Свежее?
5: Свежее.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
7: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Радио. Сегодня все про кофе. Есть еще немного времени написать. 2 S 037.
1: Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Даугав, Грива, Сотранса, Дамбис до Дурбас, Юрма, Лазгат, вот Дзирсима до Слокас, при повороте направо, Кулдыгас от Даугав, Гривас до Слокас, также бульвар Узворас от Каменного моста до Оранса, Дамбис, Бривибас от Густава, Замгалагатвы до Лелвардас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Фраппе The Sto, по-моему, по-гречески будет так. Всем спасибо за компанию. Вечерний драйв мы закончили. Один трек у нас остался в этом часе. Джек Джонс и Кэллум Скотт. Я думаю, уже с кофе сегодня хватит, несмотря на то, что сегодня кофейный день, да, во многих странах празднуют. Ну, только если у вас не ночная смена. Всем, у кого вечерняя ночная смена открывается, ну или открывается, или начинается. Хорошо вам поработать. На сегодня у меня все. С вами был я, Артем Демьяненко. Отличного вечера и встречаемся завтра. У нас уже завтра маленькая пятница. Пока, до встречи.

0: радио НВ.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп. Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.